0: Seguimos mirando a Sergei Lavrov, que lanza una de las advertencias más contundentes contra Londres y asegura que la participación británica en ataques contra Rusia podría ser considerada por Moscú como participación directa en la guerra. Escuchen a Sergei Lavrov.
1: Только одно. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать вот гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне.
0: Una amenaza que llega mientras la guerra continúa también golpeando territorio.